били камнями на детской площадке. Я ушел чуть-чуть, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки.

злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок. И собак.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем наше море вины.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет падать 744 миллиметра. Температура ночью плюс 6-8, а днем 10-12 выше 0. Восход солнца в 7 часов 2 минуты, заход в 18.05, долгота дня 11 часов и 3 минуты. В пятницу 9 октября облачная погода, ночью и утром без осадков. Днем пройдут дожди и до плюс 13. В субботу дождей не ожидается, днем 10-12. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди и также до плюс 12.
1: Погода на Infinity.

0: Красота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. И еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион Теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: Огилви.
1: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 8 октября военнослужащие военно-морского флота России отмечают День командира наводного, подводного и воздушного корабля. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году указом главнокомандующего ВМФ России о введении годового праздника Дня командира корабля военно-морского флота. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с кораблями соединения и другими силами. Основанием для выбора даты праздника послужило важное историческое событие – Новоринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Инициаторами учреждения Дня командира наводного, подводного и воздушного корабля выступили ветеранские организации, а ходатайствовала региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». К тому же при учреждении данного профессионального праздника был учтен и тот факт, что в составе современного российского военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому командиры воздушных судов также не были забыты.
2: 8 октября 1945 года житель американского штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона, это электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, который он положил на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для американских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограммов. Более компактные домашние печки начали производиться лишь в 1955 году. Микроволновая печь – бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева пищи и для размораживания продуктов. В отличие от других устройств, духовки или русской печи, разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от поверхности, как в классической печи, а по большей части объема, так как радиоволны проникают достаточно глубоко почти во все пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления. Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В СССР микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ. В настоящее время микроволновая печь – один из самых популярных бытовых электроприборов.
1: Сегодня Всемирный день зрения. Праздник отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Также день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты. Видение 2020 – право на зрение, созданный ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня, каждый год посвящены определенной теме. В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем. К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Так врачи советуют отказаться от курения, поскольку никотин губительно влияет на зрение. Регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную смородину, морковь, печень, трески и зелень. Поменьше времени проводить перед телевизором и за игрой в электронные игры, а при работе за компьютером использовать современный монитор и качественные программы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: каждая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: всех знаков будет отмечаться интерес к миру таинственного и непознанного. Однако все эксперименты с глубинами собственного подсознания, проведенные сегодня, обречены на неудачу, ведь подобными мероприятиями очень опасно заниматься без наличия специальных навыков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодняшний день подарит возможность сделать крупные шаги для продвижения своей карьеры. Чтобы подъем по служебной лестнице для вас проходил максимальными темпами, постарайтесь заручиться поддержкой и доверием своего нового руководителя.
0: Тельцы проявят креативный подход к сфере своих личных привязанностей. Вы отправите электронное послание объекту своих симпатий и будете терпеливо ждать, что ваши виртуальные откровения принесут положительные результаты.
2: Близнецы сегодня будут с оптимизмом относиться к происходящему. На все мелкие проблемы и трудности вы просто махнете рукой, решив, что не стоит терять эмоциональное равновесие по вине столь незначительных препятствий.
0: Ракам сегодня предстоит непростой разговор с чиновником высокого ранга. Вам придется проявить всю свою природную дипломатичность, чтобы этот напыщенный человек проникся искренним интересом к проблеме, которая будет являться главной целью вашего визита.
2: Львам не рекомендуется занимать однозначную позицию в служебном конфликте. Выбрав нейтралитет в качестве своей основной стратегии, вы обретете уверенность в том, что вам удастся сохранить добрые отношения со всеми коллегами.
0: Девы добровольно возьмут на себя посторонние дела и обязанности. Вы проникнетесь искренним сочувствием коллеги, который вынужден отсутствовать на работе из-за сложных семейных проблем, и решите выполнить ряд его полномочий.
2: Весам сегодня суждено пережить крупный семейный скандал, который вспыхнет на почве финансовых разногласий. Вам и вашим родственникам так и не удастся найти вариант выхода из тупика, который отвечал бы требованиям каждой из сторон конфликта.
0: Спокойствие скорпионов в этот день будет омрачено появлением неприятной фигуры из прошлого. Не исключено, что вам придется прибегнуть к помощи правоохранительных органов, чтобы оградить себя от общения с этой криминальной особой.
2: В целом, стрельцы проведут этот день без особых проблем и волнений. Единственное, что будет омрачать ваш психологический комфорт, слишком большая цифра, увиденная вами на весах во время утренней проверки массы тела.
0: Козерогам не рекомендуется слишком полагаться на своих друзей в устранении возникших неприятностей. Вам следует принять без истерик и без обид, что каждый из ваших приятелей имеет право ответить отказом, так как и в их жизни хватает проблем и волнений.
2: Водолеям сегодня удастся сделать очень выгодную покупку в виртуальном пространстве. Впоследствии вы будете рекомендовать всем родственникам и друзьям интернет-магазин, который позволяет делать удачные приобретения по очень приемлемой стоимости.
0: Рыбам придется трудиться значительно дольше положенного срока. Этот аврал образуется из-за отсутствия сразу нескольких ваших коллег, которые в середине осени стали жертвами простуд и прочих неприятностей.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 8 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет падать 744 миллиметра. Температура ночью плюс 6-8, а днем 10-12 выше 0. Восход солнца в 7 часов 2 минуты, заход в 18.05, долгота дня 11 часов и 3 минуты. В пятницу 9 октября облачная погода, ночью и утром без осадков. Днем пройдут дожди и до плюс 13. В субботу дождей не ожидается, днем 10-12. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди и также до плюс 12.
1: Погода на Infinity.

0: хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития математических наук в России до 2030 года и на перспективу до 2036. Предусматриваются изменения в подготовке специалистов, развитии научной инфраструктуры и обеспечении математиков вычислительными ресурсами. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на соответствующий документ. Главным приоритетом концепции стала материальная поддержка молодых ученых. В документе отмечается, что нынешние стипендии и зарплаты не соответствуют нагрузке, что способствует оттоку кадров. В связи с этим планируется увеличить стипендии аспирантов и студентов математических специальностей до уровня, который позволит им заниматься учебой и исследованиями без подработки вне профессии. Дети младшего школьного возраста, питающиеся в школьных столовых, не склонны досаливать и добавлять сахар в еду. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, у таких детей формируется правильное пищевое поведение. У детей, которые получают качественное горячее питание в школах, наблюдается снижение приверженности к досаливанию и добавлению сахара. Роспотребнадзор старается внедрить принципы правильного питания у всех групп населения. Для информирования россиян о содержании сахара, соли и жиров в том или ином продукте на основании методических рекомендаций, выработанных Роспотребнадзором совместно с Центром питания и биотехнологий, в стране работает система «Светофор». В настоящее время она реализуется еще и через систему «Честный знак», добавила Попова. И в завершении выпуска народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр выпустили свой первый музыкальный клип. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе артиста. В клипе принял участие народный артист России Сергей Безруков. В Третьяковской галерее актер зачитал для ролика фрагменты из «Слова о полку Игореве». В клипе знаменитые полотна Виктора Васнецова оживают, а музыканты Московского джазового оркестра наполняют джазом залы Русского музея. Бутман признался, что ему и оркестру хотелось сделать первый музыкальный клип особенным и удивить слушателя. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тест и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Творческая мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
3: Натали Голдберг.
4: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити».
6: За удачу!

0: за каждой выдающейся рекламой стоит четкое знание ее целевого потребителя.
1: Франсуа Виоле Ледюк.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
11: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
12: Деньги дороги, как память.
11: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодово-овощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
12: Экономика должна быть экономной.
11: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами. Падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки.
1: Infinity, пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду. Давление будет падать 744 миллиметра. Температура ночью плюс 6-8, а днем 10-12 выше 0. Восход солнца в 7 часов 2 минуты, заход в 18.05, долгота дня 11 часов и 3 минуты. В пятницу 9 октября облачная погода, ночью и утром без осадков. Днем пройдут дожди и до плюс 13. В субботу дождей не ожидается, днем 10-12. В воскресенье во второй половине дня возможны дожди и также до плюс 12.
1: Погода на Infinity.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

твоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуж, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Понятно.
1: Игра слов. А вы знали, что слово «качели» старославянского происхождения? Качание на качелях и как ритуал, и как забава известно у всех славянских народов. Существовало даже поверье: кто дольше и выше всех будет качаться, тот будет сильным и здоровым. А в спорте качели – это когда атака на одни ворота тут же сменяется атакой на другие. Игра равная, бесшабашная. Туды ее в качель.
2: Не заходи, если что.
1: Игра слов.

0: человека, создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая и систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственно-интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте, всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков, всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, пушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: всех знаков будет отмечаться интерес к миру таинственного и непознанного. Однако все эксперименты с глубинами собственного подсознания, проведенные сегодня, обречены на неудачу, ведь подобными мероприятиями очень опасно заниматься без наличия специальных навыков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодняшний день подарит возможность сделать крупные шаги для продвижения своей карьеры. Чтобы подъем по служебной лестнице для вас проходил максимальными темпами, постарайтесь заручиться поддержкой и доверием своего нового руководителя.
0: Тельцы проявят креативный подход к сфере своих личных привязанностей. Вы отправите электронное послание объекту своих симпатий и будете терпеливо ждать, что ваши виртуальные откровения принесут положительные результаты.
2: Близнецы сегодня будут с оптимизмом относиться к происходящему. На все мелкие проблемы и трудности вы просто махнете рукой, решив, что не стоит терять эмоциональное равновесие по вине столь незначительных препятствий.
0: Ракам сегодня предстоит непростой разговор с чиновником высокого ранга. Вам придется проявить всю свою природную дипломатичность, чтобы этот напыщенный человек проникся искренним интересом к проблеме, которая будет являться главной целью вашего визита.
2: Львам не рекомендуется занимать однозначную позицию в служебном конфликте. Выбрав нейтралитет в качестве своей основной стратегии, вы обретете уверенность в том, что вам удастся сохранить добрые отношения со всеми коллегами.
0: Девы добровольно возьмут на себя посторонние дела и обязанности. Вы проникнетесь искренним сочувствием коллеги, который вынужден отсутствовать на работе из-за сложных семейных проблем, и решите выполнить ряд его полномочий.
2: Весам сегодня суждено пережить крупный семейный скандал, который вспыхнет на почве финансовых разногласий. Вам и вашим родственникам так и не удастся найти вариант выхода из тупика, который отвечал бы требованиям каждой из сторон конфликта.
0: Спокойствие скорпионов в этот день будет омрачено появлением неприятной фигуры из прошлого. Не исключено, что вам придется прибегнуть к помощи правоохранительных органов, чтобы оградить себя от общения с этой криминальной особой.
2: В целом, стрельцы проведут этот день без особых проблем и волнений. Единственное, что будет омрачать ваш психологический комфорт, слишком большая цифра, увиденная вами на весах во время утренней проверки массы тела.
0: Козерогам не рекомендуется слишком полагаться на своих друзей в устранении возникших неприятностей. Вам следует принять без истерик и без обид, что каждый из ваших приятелей имеет право ответить отказом, так как и в их жизни хватает проблем и волнений.
2: Водолеям сегодня удастся сделать очень выгодную покупку в виртуальном пространстве. Впоследствии вы будете рекомендовать всем родственникам и друзьям интернет-магазин, который позволяет делать удачные приобретения по очень приемлемой стоимости.
0: Рыбам придется трудиться значительно дольше положенного срока. Этот аврал образуется из-за отсутствия сразу нескольких ваших коллег, которые в середине осени стали жертвами простуд и прочих неприятностей.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Студенты первого курса Верхнеднепровского технологического техникума, обучающиеся по профессии сварщик, встретились с представителем завода «Дорогобуж-Котломаш». Рекрутер предприятия Елена Радашинская рассказала ребятам об истории компании, направлениях ее работы и актуальных вакансиях. Отдельно обсудили целевое обучение. Заключение договора дает студентам возможность пройти производственную практику на предприятии, получать ежемесячную материальную помощь, приобрести профессиональные навыки и трудовой стаж во время учебы, а после окончания техникума гарантированно трудоустроиться. Предложение заинтересовало первокурсников. Уже 6 студентов выразили желание заключить договор. Верхнеднепровский технологический техникум и Дорогобуж-Котломаш сотрудничают в этом направлении не первый год. В 2025 году договор целевого обучения заключили 10 студентов второго курса. Теперь предприятие ждет их на производстве. Производственной практике и готова предложить им трудоустройство после выпуска. Исследовательская промышленная санитарная лаборатория ПАО «Дорогобуж» получила официальный документ от Федеральной службы по аккредитации об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности и расширения спектра исследований. Компетентность сотрудников проверена путем практического выполнения контрольных заданий, с которыми специалисты лаборатории справились без замечаний. В настоящее время лаборатория оснащена современным оборудованием и приборами, позволяющими качественно и с высокой точностью выполнять определение основных показателей почвы, донных отложений, органолептических, обобщенных и физико-химических показателей в питьевых природных источных водах, а также проводить производственный контроль воздуха, физических факторов рабочих мест, шум, вибрация, освещенность и промышленных выбросов в атмосферу. Как сказала начальник ИПСЛ Светлана Морозова, у специалистов Росаккредитации не возникло сомнений в надлежащей оснащенности лаборатории и профессиональном уровне сотрудников, которые в ходе проверки продемонстрировали отличные знания и умения, подтвердив свою высокую компетентность. Полученный документ укрепляет наш авторитет и гарантирует соответствующее качество проводимых исследований, подчеркнула начальник ИПСЛ Светлана Морозова. Осень – это время, когда природа щедро делится урожаем, а блюда становятся сочнее, насыщеннее, теплее и прянее. В изобилии появляются сезонные продукты, которые и задают новый вкус. Именно поэтому в столовых комбината питания ПАО «Дорогобуж» дни осенней кухни стали традицией. Это целый мини-фестиваль с особым оформлением и атмосферой, которая помогает согреться даже в промозглый день. Стоит отметить, что визуально преобразились сами столовые – кленовые листья, связки сухих трав, корзина с овощами, фигурные композиции. А какая гармония красок в букетах из листьев и сухоцветов. Теплые оттенки, природные фактуры и детали, выставки, которые рассказывают о щедром урожае. В меню появились суп картофельный с грибами, бульба, бургер, котлета фиш-брокколи, оладьи из кабачков, булгур с овощами, сатэ из кабачков, кукуруза с солью, запеченные яблоки и много других интересных блюд с осенними овощами, которые сочетают в себе яркий вкус и большую пользу. Такие тематические дни заводчанам пришлись по душе. Многие отметили, что повседневная еда может быть праздничной и разнообразной. Осенние овощи и фрукты богаты витаминами, которые особенно нужны в сезон простуд. Неожиданные сочетания и вкусы заряжают кулинарным вдохновением и свежими идеями для домашнего стола. По мнению инженера-технолога комбината питания ПАО «Дорогобуж» Екатерины Макаровой, осень – это не просто другие рецепты, а целая философия – использовать то, что дарит нам сезон, и готовить так, чтобы блюдо само по себе согревало и создавало ощущение домашнего уюта. Наша афиша. 10 октября в 17:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает вас на концерт «Историю. Море музыки». Вас ждет путешествие, в котором музыка станет волной, чувство ее течением, а каждый зритель сможет найти в этой истории что-то свое. Приходите не просто послушать музыку, приходите ее почувствовать. Культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» 10 октября, начало в 17:00, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня

0: продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся, поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуш» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

Новости. Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей тройки. Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Сочи» 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундоло. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. За твою победу.

0: реклама – это окно в мир фантазий, которое открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
7: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
10: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
11: Деньги дороги, как память.
10: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
11: Экономика должна быть экономной.
10: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
11: Кошелек.
3: Infinity.

0: кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провел личный прием граждан, который традиционно проходит в первую среду каждого месяца. Обращения касались разных тем. Были обсуждены жилищные вопросы, приватизация и переселение из аварийного фонда, а также инфраструктура и благоустройство, устройство дороги к дому, содержание многоквартирного фонда и придомовых территорий, работа канализационных сетей и систем водоотведения, состояние контейнерных и детских игровых площадок. По ряду обращений запланированы выезды на места для объективной оценки ситуации. По каждому вопросу Антон Николаевич дал поручение профильным управлениям, а их исполнение поставлено на контроль. В тех случаях, когда решение вопросов относится к компетенции управляющих компаний или иных собственников, жителям были даны подробные разъяснения о порядке законного взаимодействия с ними и алгоритме дальнейших действий. Администрация муниципального образования Сафоновский муниципальный округ информирует о том, что в период с 7 по 9 октября на территории муниципального образования будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне на тему «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях». Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны. Запланировано проведение смотра сил и средств ГО и Всероссийского открытого урока культуры безопасности, а также готовности системы оповещения населения. Сотрудники МБУ УКХ на этой неделе установили запрещающие таблички у школы номер 9. Они напоминают владельцам собак о запрете выгула на территории учебного заведения. Также провели санитарную обрезку сухих деревьев на улице Красногвардейской, на улице Кутузова убрали смет и выполнили выравнивание обочины. В городе продолжается работа по сбору опавшей листвы. Коммунальщики собирают, грузят и вывозят ее с улиц, ведь сезон листопада в самом разгаре. Вниманию населения, в структурные подразделения АКБУС Сафоновской ЦРБ поступила вакцина против гриппа. Защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни просто и безопасно. Обращайтесь к участковому врачу-терапевту, к врачу-педиатру для детей или к медицинским работникам на фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация – это самый надежный способ профилактики гриппа и его осложнений. Берегите свое здоровье. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе Китай. Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: Современные технологии позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Грева.

реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуш — главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8-48-142-5-25-30, а также 8-920-669-47-42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Россия не может допустить сценария, когда страна была бы полностью зависима от чужих технологий в сфере искусственного интеллекта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на пленарной сессии «Результаты, возможности, перспективы» в рамках форума «Цифровые решения». Мишустин указал на то, что страны, которые претендуют на лидерство в сфере ИИ, ограничивают передачу технологий, закрепляя зависимость других государств от своих решений. Он отметил, что поддержка и создание собственных технологий сегодня определяют национальную конкурентоспособность и цифровой суверенитет страны. Нагрузку на школьников, которые сегодня вынуждены изучать по 8 предметов в день, нужно снизить. Сделать это можно за счет урезания предметов, которые выходят за рамки основных базовых знаний, заявил зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он подчеркнул, что в советские годы в школах не было больше 6 уроков в день, отметив, что не понимает, как ребята выдерживают сегодняшнюю норму в 7-8. Он добавил, что речь идет не о механическом сокращении предметов, так как важно ориентироваться на совокупность факторов, включая сложность изложения материалов в учебниках. Зачастую школьные пособия по гуманитарным предметам сравнимы по уровню сложности с вузовскими, считает депутат. И в завершении выпуска российский актер Юра Борисов поборется за номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Искусственный». Такой прогноз дает издание «Variety». В драме, посвященной истории OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, Борисов исполнил роль сооснователя и бывшего главного научного сотрудника компании Суцкевера. Отмечается, что Эндрю Гарфилд, сыгравший главу OpenAI Сэма Альтмана, будет рассматриваться в качестве потенциального номинанта в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Премьера биографического фильма «Искусственный» состоялась 5 октября в Нью-Йорке. Театральный релиз картины запланирован на 25 декабря. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио «Инфинити».

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей, а также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 8 октября военнослужащие военно-морского флота России отмечают День командира наводного, подводного и воздушного корабля. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году указом главнокомандующего ВМФ России о введении годового праздника Дня командира корабля военно-морского флота. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с кораблями соединения и другими силами. Основанием для выбора даты праздника послужило важное историческое событие – Новоринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Инициаторами учреждения Дня командира наводного, подводного и воздушного корабля выступили ветеранские организации, а ходатайствовала региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». К тому же при учреждении данного профессионального праздника был учтен и тот факт, что в составе современного российского военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому командиры воздушных судов также не были забыты.
2: 8 октября 1945 года житель американского штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона, это электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, который он положил на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для американских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограммов. Более компактные домашние печки начали производиться лишь в 1955 году. Микроволновая печь – бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева пищи и для размораживания продуктов. В отличие от других устройств, духовки или русской печи, разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от поверхности, как в классической печи, а по большей части объема, так как радиоволны проникают достаточно глубоко, почти во все пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления. Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В СССР микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ. В настоящее время микроволновая печь – один из самых популярных бытовых электроприборов.
1: Сегодня Всемирный день зрения. Праздник отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Также день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты. Видение 2020 – право на зрение, созданный ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня каждый год, посвящены определенной теме. В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем. К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Так врачи советуют отказаться от курения, поскольку никотин губительно влияет на зрение. Регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза – чернику, черную смородину, морковь, печень, трески и зелень. Поменьше времени проводить перед телевизором и за игрой в электронные игры, а при работе за компьютером использовать современный монитор и качественные программы.
0: А в этот день. События, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: свидания. Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105. Радиостанция «Инфинити».

0: всех знаков будет отмечаться интерес к миру таинственного и непознанного. Однако все эксперименты с глубинами собственного подсознания, проведенные сегодня, обречены на неудачу, ведь подобными мероприятиями очень опасно заниматься без наличия специальных навыков.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодняшний день подарит возможность сделать крупные шаги для продвижения своей карьеры. Чтобы подъем по служебной лестнице для вас проходил максимальными темпами, постарайтесь заручиться поддержкой и доверием своего нового руководителя.
0: Тельцы проявят креативный подход к сфере своих личных привязанностей. Вы отправите электронное послание объекту своих симпатий и будете терпеливо ждать, что ваши виртуальные откровения принесут положительные результаты.
2: Близнецы сегодня будут с оптимизмом относиться к происходящему. На все мелкие проблемы и трудности вы просто махнете рукой, решив, что не стоит терять эмоциональное равновесие по вине столь незначительных препятствий.
0: Ракам сегодня предстоит непростой разговор с чиновником высокого ранга. Вам придется проявить всю свою природную дипломатичность, чтобы этот напыщенный человек проникся искренним интересом к проблеме, которая будет являться главной целью вашего визита.
2: Львам не рекомендуется занимать однозначную позицию в служебном конфликте. Выбрав нейтралитет в качестве своей основной стратегии, вы обретете уверенность в том, что вам удастся сохранить добрые отношения со всеми коллегами.
0: Девы добровольно возьмут на себя посторонние дела и обязанности. Вы проникнетесь искренним сочувствием коллеги, который вынужден отсутствовать на работе из-за сложных семейных проблем, и решите выполнить ряд его полномочий.
2: Весам сегодня суждено пережить крупный семейный скандал, который вспыхнет на почве финансовых разногласий. Вам и вашим родственникам так и не удастся найти вариант выхода из тупика, который отвечал бы требованиям каждой из сторон конфликта.
0: Спокойствие скорпионов в этот день будет омрачено появлением неприятной фигуры из прошлого.

0: единственное, что будет омрачать ваш психологический комфорт, слишком большая цифра, увиденная вами на весах во время утренней проверки массы тела.
1: Козерогам не рекомендуется слишком полагаться на своих друзей в устранении возникших неприятностей. Вам следует принять без истерик и без обид, что каждый из ваших приятелей имеет право ответить отказом, так как и в их жизни хватает проблем и волнений.
0: Водолеям сегодня удастся сделать очень выгодную покупку в виртуальном пространстве. Впоследствии вы будете рекомендовать всем родственникам и друзьям интернет-магазин, который позволяет делать удачные приобретения по очень приемлемой стоимости.
1: Рыбам придется трудиться значительно дольше положенного срока. Этот аврал образуется из-за отсутствия сразу нескольких ваших коллег, которые в середине осени стали жертвами простуд и прочих неприятностей.

0: Новости спорта.
1: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. 8-кратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте.
2: А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента.
3: Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: «Радио Инфинити».

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жиль» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленово. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
11: «Инфинити».

Новости. Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках подобному летнему сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки. Infinity.

0: Челябинской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Студенты первого курса Верхнеднепровского технологического техникума, обучающиеся по профессии сварщик, встретились с представителем завода «Дорогобуж-Котломаш». Рекрутер предприятия Елена Радашинская рассказала ребятам об истории компании, направлениях ее работы и актуальных вакансиях. Отдельно обсудили целевое обучение. Заключение договора дает студентам возможность пройти производственную практику на предприятии, получать ежемесячную материальную помощь, приобрести профессиональные навыки и трудовой стаж во время учебы, а после окончания техникума гарантированно трудоустроиться. Предложение заинтересовало первокурсников. Уже 6 студентов выразили желание заключить договор. Верхнеднепровский технологический техникум и Дорогобуж-Котломаш сотрудничают в этом направлении не первый год. В 2025 году договор целевого обучения заключили 10 студентов второго курса. Теперь предприятие ждет их на производстве. Производственной практике и готова предложить им трудоустройство после выпуска. Исследовательская промышленная санитарная лаборатория ПАО «Дорогобуж» получила официальный документ от Федеральной службы по аккредитации об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности и расширения спектра исследований. Компетентность сотрудников проверена путем практического выполнения контрольных заданий, с которыми специалисты лаборатории справились без замечаний. В настоящее время лаборатория оснащена современным оборудованием и приборами, позволяющими качественно и с высокой точностью выполнять определение основных показателей почвы, донных отложений, органолептических, обобщенных и физико-химических показателей в питьевых природных источных водах, а также проводить производственный контроль воздуха, физических факторов рабочих мест, шум, вибрации, освещенность и промышленных выбросов в атмосферу. Как сказала начальник ИПСЛ Светлана Морозова, у специалистов Росаккредитации не возникло сомнений в надлежащей оснащенности лаборатории и профессиональном уровне сотрудников, которые в ходе проверки продемонстрировали отличные знания и умения, подтвердив свою высокую компетентность. Полученный документ укрепляет наш авторитет и гарантирует соответствующее качество проводимых исследований, подчеркнула начальник ИПСЛ Светлана Морозова. Осень – это время, когда природа щедро делится урожаем, а блюдо становится сочнее, насыщеннее, теплее и прянее. В изобилии появляются сезонные продукты, которые и задают новый вкус. Именно поэтому в столовых комбината питания ПАО «Дорогобуж» дни осенней кухни стали традицией. Это целый мини-фестиваль с особым оформлением и атмосферой, которая помогает согреться даже в промозглый день. Стоит отметить, что визуально преобразились сами столовые – кленовые листья, связки сухих трав, корзина с овощами, фигурные композиции. А какая гармония красок в букетах из листьев и сухоцветов. Теплые оттенки, природные фактуры и детали, выставки, которые рассказывают о щедром урожае. В меню появились суп картофельный с грибами, бульба, бургер, котлета фиш-брокколи, оладьи из кабачков, булгур с овощами, сатэ из кабачков, кукуруза с солью, запеченные яблоки и много других интересных блюд с осенними овощами, которые сочетают в себе яркий вкус и большую пользу. Такие тематические дни заводчанам пришлись по душе. Многие отметили, что повседневная еда может быть праздничной и разнообразной. Осенние овощи и фрукты богаты витаминами, которые особенно нужны в сезон простуд. Неожиданные сочетания и вкусы заряжают кулинарным вдохновением и свежими идеями для домашнего стола. По мнению инженера-технолога комбината питания ПАО «Дорогобуж» Екатерины Макаровой, осень – это не просто другие рецепты, а целая философия – использовать то, что дарит нам сезон, и готовить так, чтобы блюдо само по себе согревало и создавало ощущение домашнего уюта. Наша афиша. 10 октября в 17:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает вас на концерт «Историю. Море музыки». Вас ждет путешествие, в котором музыка станет волной, чувство ее течением, а каждый зритель сможет найти в этой истории что-то свое. Приходите не просто послушать музыку, приходите ее почувствовать. Культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» 10 октября, начало в 17:00, без возрастных ограничений. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама.
3: Общество с ограниченной ответственностью.

0: деятельности Русь приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Всем привет, я Надежда Ковалева. Сегодня немного о русской кухне. Первые ассоциации с традиционной русской кухней, что у нас, что у иностранцев, вызывают два блюда.
1: Какие?
0: Блины и борщ.
2: Понятно.
0: Только этот суп не совсем наш, а помимо тонких лепешек из теста, которые все готовят на масленицу, есть и другие классические блюда русской кухни.
1: Позаливает.
0: Если обратиться к кулинарным книгам прошлых веков, то можно узнать много интересного.
3: Может, не надо?
0: Например, что традиционно русскими блюдами в первую очередь считаются супы.
4: Может быть.
3: Даю тебе слово.
0: Щи, рассольник, солянка, колья, уха, ботвинья и окрошка.
3: Понимаешь?
0: Древнерусская кухня имела свои особенности и традиционные блюда, которые были популярны во времена Древней Руси. Некоторые из них включают кашу из различных злаков. Пшено, ячмень, овес – это блюдо было основным на столах древних русичей.
1: Царь трапезничает! Желает.
0: Жаркое, мясо, обжаренное с луком и пряностями, тоже считается распространенным и любимым лакомством.
5: Кто говорит?
0: Рыба.
3: Это сон какой-то.
0: Как основной продукт питания для жителей прибрежных районов, часто готовилась на углях или в печи. Наши предки, пусть и не так часто, но иногда все же готовили и ели блюда из рыбы.
3: Герои.
0: Различные виды хлеба, в том числе квасной, были неотъемлемой частью рациона. Блюда из теста, в том числе и знаменитые пирожки, также постоянно были на столах у наших предков. Некоторые из представленных блюд отражают особенности древнерусской кухни и культуры.
3: Высокой культуры быт.
0: Интересно и то, что до широкого распространения картофеля, примерно после второй половины 19 века, основой русской кухни была репа.
3: А?
0: И это далеко не весь список.
1: Огласите весь список, пожалуйста.
0: А вот какие блюда были придуманы предками и считаются исконно русскими, расскажу в следующей программе.
1: Вот так всегда. На самом интересном месте.
0: С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
6: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.

0: Полноценная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственный интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из 3 микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G-Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-89-19.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провел личный прием граждан, который традиционно проходит в первую среду каждого месяца. Обращения касались разных тем. Были обсуждены жилищные вопросы, приватизация и переселение из аварийного фонда, а также инфраструктура и благоустройство, устройство дороги к дому, содержание многоквартирного фонда и придомовых территорий, работа канализационных сетей и систем водоотведения, состояние контейнерных и детских игровых площадок. По ряду обращений запланированы выезды на места для объективной оценки ситуации. По каждому вопросу Антон Николаевич дал поручение профильным управлениям, а их исполнение поставлено на контроль. В тех случаях, когда решение вопросов относится к компетенции управляющих компаний или иных собственников, жителям были даны подробные разъяснения о порядке законного взаимодействия с ними и алгоритме дальнейших действий. Администрация муниципального образования Сафоновский муниципальный округ информирует о том, что в период с 7 по 9 октября на территории муниципального образования будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне на тему «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях». Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны. Запланировано проведение смотра сил и средств ГО и Всероссийского открытого урока культуры безопасности, а также готовности системы оповещения населения. Сотрудники МБУ УКХ на этой неделе установили запрещающие таблички у школы номер 9. Они напоминают владельцам собак о запрете выгула на территории учебного заведения. Также провели санитарную обрезку сухих деревьев на улице Красногвардейской, на улице Кутузова убрали смет и выполнили выравнивание обочины. В городе продолжается работа по сбору опавшей листвы. Коммунальщики собирают, грузят и вывозят ее с улиц, ведь сезон листопада в самом разгаре. Вниманию населения, в структурные подразделения АКБУС Сафоновской ЦРБ поступила вакцина против гриппа. Защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни просто и безопасно. Обращайтесь к участковому врачу-терапевту, к врачу-педиатру для детей или к медицинским работникам на фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация – это самый надежный способ профилактики гриппа и его осложнений. Берегите свое здоровье. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь, главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный...

полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Днепровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР Гараж 8 910 765 30 14. Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 75 50 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала три приоритета для россиянок. Она призывает создать условия, чтобы женщины могли сочетать семью, карьеру и рождение детей, передает РИА Новости. Она напомнила, что сейчас жительницы России занимают высокие должности в правительстве и парламенте, возглавляют регионы и ряд ведомств. Также в стране почти достигнут паритет мужчин и женщин на рынке труда, а доля женщин-ученых приблизилась к 40%, указала председатель Совфеда. Несмотря на очевидные успехи, мы не должны останавливаться, отметила Валентина Матвиенко. Мошенники начали предлагать россиянам установить обновление для сервиса госуслуги. О новой схеме обмана предупредил депутат Госдумы Антон Немкин. Его слова передает РИА Новости. Как рассказал парламентарий, злоумышленники представляются сотрудниками государственных или медицинских учреждений и убеждают человека скачать обновление для госуслуг или единой медицинской информационно-аналитической системы. На деле аферисты присылают жертве вредоносный файл. Если пользователь загрузит его, то мошенники получат доступ к данным и функциям его устройства. Важно помнить простое правило. Государственные и медицинские сервисы не требуют устанавливать приложение по ссылке из звонка или сообщения, отметил Немкин. Он посоветовал загружать приложение только из официальных источников и проверять информацию об обновлениях непосредственно в самом сервисе. И в завершении выпуска анимационный фильм «Боги не делают подарков» в студии Fable, созданный при помощи нейросети, обзавелся первым трейлером. Картина будет представлять собой антологию из 4 короткометражек, действие которых разворачивается в далеком будущем. Сюжеты основаны на коротких роликах YouTube-блогера и ИИ-художника Зака Лондона, известного под псевдонимом Gossip Goblin. Он же выступил режиссером и соавтором сценария. При том, что картину нельзя считать целиком сгенерированной искусственным интеллектом, поскольку над ним работали сценаристы и актеры озвучки, создатели позиционируют свой проект как ИИ-фильм. Картину собираются представить в качестве потенциального номинанта на премию «Оскар» в категории «Лучшая анимационная картина», передает Variety. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат питания ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей тройки. Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Сочи» 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение к ряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерса в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундоло. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Радио Infinity.
1: Время загадывать желания.

0: кроется в способности мгновенно завладевать сознанием покупателя.
1: Малкольм Гладуэлл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика» – ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января – «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января – «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января – «Зимняя сказка» – театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации, доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского, бесплатные обеды в столовой предприятия, оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
2: Деньги дороги, как память.
3: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
2: Экономика должна быть экономной.
3: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падение посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию «Магазин магазинов» Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф.
3: Сафоновскому

0: Филиалу ООО «Смоленский регион теплоэнерго» требуется. В Дорогобуж. Главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей. Начальник участка электроснабжения. Мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Старший мастер котельной с теплосетями. А также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных. А также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхненепровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхненепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

Радиостанция Infinity. We get lost for a while.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Ежегодно 8 октября военнослужащие военно-морского флота России отмечают День командира наводного, подводного и воздушного корабля. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году указом главнокомандующего ВМФ России о введении годового праздника Дня командира корабля военно-морского флота. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с кораблями соединения и другими силами. Основанием для выбора даты праздника послужило важное историческое событие – Наварринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Инициаторами учреждения Дня командира наводного, подводного и воздушного корабля выступили ветеранские организации, а ходатайствовала региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». К тому же при учреждении данного профессионального праздника был учтен и тот факт, что в составе современного российского военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому командиры воздушных судов также не были забыты.
2: 8 октября 1945 года житель американского штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона, это электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, который он положил на включенный магнитрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для американских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограммов. Более компактные домашние печки начали производиться лишь в 1955 году. Микроволновая печь – бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева пищи и для размораживания продуктов. В отличие от других устройств, духовки или русской печи, разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от поверхности, как в классической печи, а по большей части объема, так как радиоволны проникают достаточно глубоко, почти во все пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления. Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В СССР микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ. В настоящее время микроволновая печь – один из самых популярных бытовых электроприборов.
1: Сегодня Всемирный день зрения. Праздник отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Также день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты. Видение 2020 – право на зрение, созданный ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня, каждый год посвящены определенной теме. В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем. К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Так врачи советуют отказаться от курения, поскольку никотин губительно влияет на зрение. Регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза. Чернику, черную смородину, морковь, печень, трески и зелень. Поменьше времени проводить перед телевизором и за игрой в электронные игры, а при работе за компьютером использовать современный монитор и качественные программы.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гибщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-40-20.

Дорожные новости. Утильсбор с 1 января вырастет на 10-20%. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России нет дефицита дизеля, а бензина не хватает немного. Накануне об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По словам чиновника, ажиотажа на заправках, подобному летнему, сейчас нет. Но спрос все равно остается выше, чем год назад. Напомним, ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного топлива до конца октября. Для водителей это значит, что очередей и пустых колонок, как летом, пока не ожидается. Но заправляться лучше заранее. Полностью проблема не решена. Импортные автомобили снова подорожают. С 1 января утильсбор вырастет еще на 10-20%. Размер ставок зависит от типа техники. Сильнее всего изменения ударят по параллельному импорту. К началу сентября такие машины занимали 18% рынка. На машинах российской сборки изменения скажутся меньше. Если планируете покупку автомобиля по альтернативным каналам, лучше сделать это до праздников. В январе цены вырастут, хотя дилеры уже готовят запасы, поэтому рост будет плавным. На Крымском мосту изменили правила проезда с прицепом. На легковой машине можно въехать только при условии, что общая масса не превышает 3,5 тонн. Эвакуаторы, которые везут одну машину без прицепа через мост, тоже проедут. Но по-прежнему запрещен проезд электромобилей, гибридов и грузовиков, снаряженной массой более 1,5 тонн. Автопутешественникам с тяжелыми прицепами, включая большие автодома, придется оставить их дома или ехать в объезд по новым территориям. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Студенты первого курса Верхнеднепровского технологического техникума, обучающиеся по профессии сварщик, встретились с представителем завода «Дорогобуж-Котломаш». Рекрутер предприятия Елена Радашинская рассказала ребятам об истории компании, направлениях ее работы и актуальных вакансиях. Отдельно обсудили целевое обучение. Заключение договора дает студентам возможность пройти производственную практику на предприятии, получать ежемесячную материальную помощь, приобрести профессиональные навыки и трудовой стаж во время учебы, а после окончания техникума гарантированно трудоустроиться. Предложение заинтересовало первокурсников. Уже 6 студентов выразили желание заключить договор. Верхнеднепровский технологический техникум и Дорогобуж-Котломаш сотрудничают в этом направлении не первый год. В 2025 году договор целевого обучения заключили 10 студентов второго курса. Теперь предприятие ждет их на производстве. Производственной практике и готова предложить им трудоустройство после выпуска. Исследовательская промышленная санитарная лаборатория ПАО «Дорогобуж» получила официальный документ от Федеральной службы по аккредитации об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности и расширения спектра исследований. Компетентность сотрудников проверена путем практического выполнения контрольных заданий, с которыми специалисты лаборатории справились без замечаний. В настоящее время лаборатория оснащена современным оборудованием и приборами, позволяющими качественно и с высокой точностью выполнять определение основных показателей почвы, донных отложений, органолептических, обобщенных и физико-химических показателей в питьевых природных источных водах, а также проводить производственный контроль воздуха, физических факторов рабочих мест, шум, вибрации, освещенность и промышленных выбросов в атмосферу. Как сказала начальник ИПСЛ Светлана Морозова, у специалистов Росаккредитации не возникло сомнений в надлежащей оснащенности лаборатории и профессиональном уровне сотрудников, которые в ходе проверки продемонстрировали отличные знания и умения, подтвердив свою высокую компетентность. Полученный документ укрепляет наш авторитет и гарантирует соответствующее качество проводимых исследований, подчеркнула начальник ИПСЛ Светлана Морозова. Осень – это время, когда природа щедро делится урожаем, а блюда становятся сочнее, насыщеннее, теплее и прянее. В изобилии появляются сезонные продукты, которые и задают новый вкус. Именно поэтому в столовых комбината питания ПАО «Дорогобуж» дни осенней кухни стали традицией. Это целый мини-фестиваль с особым оформлением и атмосферой, которая помогает согреться даже в промозглый день. Стоит отметить, что визуально преобразились сами столовые – кленовые листья, связки сухих трав, корзина с овощами, фигурные композиции. А какая гармония красок в букетах из листьев и сухоцветов. Теплые оттенки, природные фактуры и детали, выставки, которые рассказывают о щедром урожае. В меню появились суп картофельный с грибами, бульба, бургер, котлета фиш-брокколи, оладьи из кабачков, булгур с овощами, сатэ из кабачков, кукуруза с солью, запеченные яблоки и много других интересных блюд с осенними овощами, которые сочетают в себе яркий вкус и большую пользу. Такие тематические дни заводчанам пришлись по душе. Многие отметили, что повседневная еда может быть праздничной и разнообразной. Осенние овощи и фрукты богаты витаминами, которые особенно нужны в сезон простуд. Неожиданные сочетания и вкусы заряжают кулинарным вдохновением и свежими идеями для домашнего стола. По мнению инженера-технолога комбината питания ПАО «Дорогобуж» Екатерины Макаровой, осень – это не просто другие рецепты, а целая философия – использовать то, что дарит нам сезон, и готовить так, чтобы блюдо само по себе согревало и создавало ощущение домашнего уюта. Наша афиша. 10 октября в 17:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает вас на концерт «Историю. Море музыки». Вас ждет путешествие, в котором музыка станет волной, чувство ее течением, а каждый зритель сможет найти в этой истории что-то свое. Приходите не просто послушать музыку, приходите ее почувствовать. Культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» 10 октября, начало в 17:00, без возрастных ограничений. We'll be right back. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. Сложный возраст. Беседы с психологом.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем наш цикл передач «Сложный возраст». Мы говорим про взаимодействие родителей и детей, подростков. С нами сегодня в эфире детский и подростковый психолог Оксана Игоревна. Здравствуйте!
3: Да, дорогие друзья, здравствуйте! Снова рада побывать в вашей студии.
2: И сегодня у нас очередной вопрос от наших слушателей. Спрашивает мама подростка, говорит о том, что вот у нее сын ничего не хочет, вот, или вот не хочет делать даже то, что она хочет, как бы мама хочет. Вот такую тему предлагаю сегодня и разобрать как раз.
3: Да, Константин, очень хороший вопрос задали. Часто родители говорят, что ребенок ничего не делает, сам ленится, ничего не хочет. Ну, просто сидит в комнате и вот, знаете, в потолок плюет. И я всегда задаю родителям, и, дорогие радиослушатели, я тоже хотела бы, чтобы вы сами себе задали этот вопрос. А подросток точно ничего не хочет? Или он не хочет то, что хотите вы? Да? Допустим, недостаточно усердно он готовится к экзаменам, контрольным, не учит уроки, не хочет находить на дополнительные занятия и так далее, и так далее. Не занимается спортом. Да, я сейчас утрирую, не вышивает крестиком. А, понимаете, да, вы сейчас скажете, ну мы-то вот этим всем занимались, и все было нормально. Но дело в том, что у подростка нынешнего он отличается от прошлого, от прошлых нас. Это целое поколение. А сейчас мир информационный, он очень быстро развивается и динамичный. И да, это нормальное увлечение для подростка сидеть в компьютере, допустим. Другое дело, понимаете, это же можно направить в правильное русло. Если он любит компьютерные игры, ну, подумайте, может быть, записать ребенка в какой-нибудь клуб программиста юного или в какой-нибудь клуб там юной самоделки, то, что связано с компьютерами, с платами, с программированием и так далее. То есть, знаете, так скажем, обмануть и сделать полезное с приятным. Вот, Константин, как вы считаете, такой подход?
2: Ну, а если не нравится мне такой подход, не нравится мне то, что вот ребенок идет в ту сторону. Вот я хотел бы вместо того, чтобы он компьютерами занимался, там скрипкой пошел занимался, или, не знаю, там на фортепиано играл.
3: Вот, вот. А у меня всегда вопрос: дадите ли вы ребенку прожить его жизнь? Ведь у ребенка это его жизнь, это его право ошибаться, это его право идти и делать выбор. Мы же свой выбор в жизни.

0: повторяют мотивацию, вернее, мотивы родителей, у которых самих не сбылась та мечта, которую они хотели, да, осуществить. И они ее часто перекладывают на детей. И ребенок под грузом такой ответственности становится несчастным. Вот у меня сейчас был пример. Там целый семейный, понимаете, аж скандал разразился. Он никакой, все, он вообще никуда не хочет поступать. Ну, подросток, 17 лет. Выяснилось, что папа в свое время не поступил на ФСБ, да, хотел поступать, не поступил. И вот он активно сына и пропихивал, и у репетиторы, и физподготовка. И я тебе куплю машину, только поступи. Ребенок все равно не справился вот с этим, понимаете, таким вот гнетом ответственности. И это было не его желание. Он на самом деле хотел пойти как раз заниматься просто компьютерами, да, информационной безопасностью, но не на таком уровне. Вот, понимаете, это один из примеров моей практики.
1: Ну, то есть, говорите о том, что нужно дать подростку больше свободы. Ну, а как, насколько дать этой свободы, чтобы вот не был распущенным, ребенок не вырос? Это что же, палка о двух концах, наверное, все-таки.
0: Да, дорогие друзья, здесь, понимаете, когда есть такое понятие, когда ты наблюдаешь за ребенком и видишь, что у него какая-то предрасположенность к чему-то, к рисованию есть. Да, ты его в кружок по рисованию отправляешь. А вот когда ты, допустим, видишь, что все твои подружки своих детей отправляют в школу по фортепиано, и ты тоже ребенка туда отправляешь, но подспудно понимаешь, что нет у него предрасположенности к этому, но ты все равно его туда определяешь, потому что как все. И ребенок туда идет и мучается, и очень долго мучается, а маму не хочет расстраивать. Или же не может, да, расстроить, сказать свое слово. И, понимаете, вот здесь можно ребенка из музыкальной школы забрать в художественную. И это не будет вот таким телепанием между кружками, как, да, чтобы такого не было. Ребенок тогда найдет свое призвание, на свое дело, ему будет нравиться. А вот когда он будет ходить из-под палки как раз в музыкальную школу, вот тогда у него начнется выход энергии, которая не реализована. Вот там уже будет уличная история, так называемая. Конечно, я сейчас гипертрофированно это все говорю, но оно имеет место быть.
1: Получается, что, в принципе, ребенок, возможно, и не против чем-то заняться, но вот как бы организовать свой досуг ему сложно самостоятельно, нет желания там или возможности из-за учебной нагрузки. А как вот тогда в этом случае, может быть, мотивировать подростка?
0: Ну, вот смотрите, вы очень правильно говорите, у подростка, да, и у ребенка, у него еще программирование и регуляция, и контроль собственной деятельности, да, он недосформирован. Центральная нервная система не до конца еще сформирована для того, чтобы самому целенаправленно, да, задавать какую-то деятельность и ей следовать. Ну, попросту говоря, не может он себя сорганизовать. Поэтому видите предрасположенность? Походите с ним, поподсказывайте. Я еще раз вернусь к его художественной школе. Видите, что рисует? Сходите вместе в магазин, купите краски, купите, не знаю, красивые карандаши. То есть, чем больше вы будете союзником в этом, тем лучше. Или, допустим, не нравится ему ребенку английский язык, корейский хочет учить. Все, кстати, вы знаете, повально, да, увлекаются корейской культурой подростки. Это, кстати, и неплохо. Корейский язык очень хорошо развивает. Дайте ему эту возможность.
1: Помогите. Аниме, да?
0: Ну, наверное, да, как это правильно назвать? Аниме и группы, различные рок-группы корейские. Да, любят. Дайте ему это направление. Ребенок сам рано или поздно поймет, его это не его, и пойдет дальше. Но почва и развитие для головного мозга будет.
2: Еще знаете, что вот очень хочу вам посоветовать, чтобы у вас была правильная иерархия в семье. Я сейчас издалека начну, да? Только тот родитель, который не костьми ляжет,

0: понимаете, ради ребенка, а тот, кто умеет себе уделять время, развивать, совершенствовать свою личность и не ущерб по общению ребенку, сможет воспитать активного и любознательного ребенка. Тогда ребенок будет считывать, смотреть и повторять. Потому что если вы сидите в телефоне, понятное дело, что ребенок будет также сидеть в телефоне. Если он видит, что вы читаете книжку, конечно же, он будет читать книжку. Все очень просто. И начинать нужно с себя, да, как бы эта фраза опять же не звучала громко.
1: Но у нас же всегда на первом месте ребенок. Все равно мы пытаемся ему больше внимания уделить, чем возможным каким-то другим обстоятельствам жизненным.
0: Безусловно, безусловно. Но, опять же, повторюсь, детоцентрированная философия, она приводит к эгоистичным проявлениям детей. Понимаете, когда все для ребенка, ребенок начинает не понимать, он не понимает, а с чего ему такие блага. Ребенок должен заслужить это. Он должен понимать, что его одно действие, оно ведет к таким-то последствиям, другое действие к другим. И ребенок должен понимать, за что ему те или иные блага, и что мир вокруг него не крутится. Потому что когда ребенок вырастает и становится взрослым человеком, он понимает, что мир-то около него не крутится. И он начинает нервничать, становится нервным, раздражительным. Часто такие люди на самом деле инфантильные, раздражительные, они неудачны во многих сферах, потому что у них не образовался навык подстраивания и умения взаимодействовать как с социумом, так и с близким окружением. И вот это так, я вам по верхам, конечно, рассказала, но тем не менее.
1: Ну а как вот не довести до конфликта в этой ситуации? Это что же все равно получается, что при общении с подростком, который раздражается на любую мелочь, там, особенно там не хочет слушать родителей.
0: На самом деле этот концепт, эта схема, она подходит как в общении с подростками, так и, да, и в коммуникации друг с другом во взрослом мире. То есть это называется концепт «я высказывание», а не «ты высказывание». То есть, сейчас я вам объясню. То есть, вот форма «я высказывание», она как раз позволяет сообщить о своих намерениях, о своих чувствах, о том, что нравится или не нравится, не ущемляя собеседника, то есть, не провоцируя его. То есть, такой алгоритм. Сначала факт, потом вы высказываете чувства, которые возникают из-за этого факта, потом описываете влияние на ситуацию данного факта, и в завершении сообщайте о своем желании. Ну вот, допустим, часто, допустим, мама говорит сыну, ты постоянно поступаешь по-своему, да? Ну, мы часто же, Константин, такие фразы слышим. Можно заменить на «я» высказывание. Когда ты делаешь все по-своему, я расстраиваюсь, потому что думаю, что для тебя не важно мое мнение. Вот, Константин, согласитесь, по-разному две фразы звучат совершенно.
1: Ну да, это как... Где поставить запятую, как говорится, да?
0: Да. Ты никогда меня не слушаешь. На «я» высказывание. Когда я вижу, что ты не слушаешь меня, мне неприятно, ведь я говорю достаточно важные вещи. Пожалуйста, будь внимательнее к тому, что я говорю. Ведь, согласитесь, совершенно по-разному звучит, не напрягая собеседника, и в то же время ты говоришь о своих чувствах и говоришь, что неприятно и как бы хотелось бы по-другому. Очень такая дипломатичная история, и очень хорошо применять в любом диалоге.
1: Ну вот, а все-таки, если вот ребенок начальную школу там все занимался, старался, а тут вот что-то вот у него в 11-12 лет как будто что-то перещелкнуло, перестал стараться в школе, вот как это, почему, из-за чего может происходить такое? Что вот с этим делать?
0: Константин, очень хороший вопрос, он очень масштабный, я думаю, мы с вами в следующий раз его подробным образом обсудим, и я расскажу свое видение об этом.
1: Спасибо, Оксана Игоревна. С нами был детский подростковый психолог в нашей передаче «Сложный возраст». До свидания.
0: Дорогие друзья, до свидания и до новых встреч.
2: Сложный возраст. Беседы с психологом.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая ИИ-систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственно-интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
3: Гаджет новости. Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
5: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселке Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
6: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже. Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуш, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж».
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5/2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-42-12.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный Atlas или гибридная версия Manjaro, тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытания на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тест и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
11: Ку!
12: Ку!
11: Ку!
12: Как странно.
13: Это вам не это.
14: Понятно.
11: Ку!
15: Игра слов. Чмокнуть в щечку – это так приятно. А вот откуда взялось слово «щека» – не очень-то и понятно. Во многих языках, польском, болгарском, «щека» – это означает «челюсть», «скула». А целовать в челюсть как-то не очень романтично. Крутой скалистый берег реки тоже называют «щекой». А еще щечкой можно забить гол. У футболистов так называют внутреннюю сторону стопы. Вот такая правда жизни.
16: Не заходи, если что.
15: Игра

0: кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провел личный прием граждан, который традиционно проходит в первую среду каждого месяца. Обращения касались разных тем. Были обсуждены жилищные вопросы, приватизация и переселение из аварийного фонда, а также инфраструктура и благоустройство, устройство дороги к дому, содержание многоквартирного фонда и придомовых территорий, работа канализационных сетей и систем водоотведения, состояние контейнерных и детских игровых площадок. По ряду обращений запланированы выезды на места для объективной оценки ситуации. По каждому вопросу Антон Николаевич дал поручение профильным управлениям, а их исполнение поставлено на контроль. В тех случаях, когда решение вопросов относится к компетенции управляющих компаний или иных собственников, жителям были даны подробные разъяснения о порядке законного взаимодействия с ними и алгоритме дальнейших действий. Администрация муниципального образования Сафоновский муниципальный округ информирует о том, что в период с 7 по 9 октября на территории муниципального образования будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне на тему «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях». Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны. Запланировано проведение смотра сил и средств ГО и Всероссийского открытого урока культуры безопасности, а также готовности системы оповещения населения. Сотрудники МБУ УКХ на этой неделе установили запрещающие таблички у школы номер 9. Они напоминают владельцам собак о запрете выгула на территории учебного заведения. Также провели санитарную обрезку сухих деревьев на улице Красногвардейской, на улице Кутузова убрали смет и выполнили выравнивание обочины. В городе продолжается работа по сбору опавшей листвы. Коммунальщики собирают, грузят и вывозят ее с улиц, ведь сезон листопада в самом разгаре. Вниманию населения, в структурные подразделения АКБУС Сафоновской ЦРБ поступила вакцина против гриппа. Защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни просто и безопасно. Обращайтесь к участковому врачу-терапевту, к врачу-педиатру для детей или к медицинским работникам на фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация – это самый надежный способ профилактики гриппа и его осложнений. Берегите свое здоровье. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 2,7 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: Ogilvy.
1: Реклама. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется Дорогобуш, главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуш электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуш, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат, а также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 13 64. И еще раз, 8 920 313 13 64. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Дорогобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54, 8 916 218 55 54. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22, или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России предложили создать единую систему скидок для пожилых граждан, которая будет распространяться на продукты питания, лекарственные препараты и бытовые услуги на всей территории страны. Соответствующей инициативой выступили депутаты одной из фракций. В основе инициативы лежит проект дисконтной карты «Северная забота», который был запущен в 2025 году при поддержке Совета ветеранов города Архангельска. Такая бесплатная карта доступна россиянам старше 60 лет. Она действует в продуктовых магазинах, аптеках, медицинских лабораториях, химчистках, мастерских, заведениях общепита и парикмахерских. При этом карта не привязана к какому-либо коммерческому банку, а для ее открытия не нужен расчетный счет. Авторы инициативы заявили, что ключевым условием успешного запуска такой программы будет привлечение самых крупных федеральных торговых сетей. Таиланд намерен ввести туристический сбор в размере 450 батов. Это около 13,5 долларов с первого квартала 2027 года. Об этом пишет газета «Бангкок Пост». В Министерстве туризма пояснили, что подобная практика применяется в 80 странах мира. При этом представители частного сектора экономики предлагают отложить введение туристического сбора. Власти планируют направить часть средств на медицинское страхование туристов. Это позволит экономить около 209 миллионов долларов средств, ежегодно выделяемых на эти цели. И в завершении выпуска специалисты Государственного русского музея завершили комплексную научную реставрацию одной из самых известных картин Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщила генеральный директор музея Алла Манилова. «Девятый вал», созданный в 1850 году, более 120 лет занимает одно из центральных мест в постоянной экспозиции русского музея. Картина поступила в собрание в 1897 году вместе со своей исторической золоченой рамой. Отреставрированный «Девятый вал» будет представлен на масштабной выставке произведений Айвазовского, которая откроется в корпусе Бенуа 16 октября и станет титульной выставкой Русского музея в 2026 году. На выставке будет представлено более 200 произведений великого мариниста. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: словами, не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: Новости спорта.
1: Пресс-служба «Арсенала» объявила о продлении контракта с главным тренером Микелем Артетой. Новое соглашение рассчитано до лета 2030 года. 44-летний испанец, возглавивший клуб в декабре 2019 года, за это время выиграл с канонирами кубок и 3 суперкубка Англии, а в прошлом сезоне впервые за 22 года привел команду к чемпионскому титулу. По информации BBC, новый контракт сделает Артету самым высокооплачиваемым тренером АПЛ. Его базовая зарплата вырастет с 10 до 15 миллионов фунтов в год, а с учетом бонусов может достигать 17. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси провел прощальный матч за сборную Аргентины, выйдя на поле в товарищеской встрече против команды Бенина. Аргентинцы победили со счетом 3-0, а сам Месси отметился голом с пенальти и 2 голевыми передачами. На матче присутствовали 85 тысяч зрителей, а в стране был объявлен выходной в честь прощания с легендой. После финального свистка Месси произнес 10-минутную речь со слезами на глазах, признавшись, что хотел бы выступать за Аргентину вечно. Над стадионом устроили световое шоу с дронами, а в небо с вертолета подняли футболку Месси с номером 10. Этот матч стал 208-м и последним для 39-летнего нападающего в футболке национальной команды, за которую он выступал более 20 лет. Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании 39-летний Педро Родригес объявил о завершении профессиональной карьеры. Педро выступал за Барселону, Челси, Рому и Лацио, проведя 794 матча на клубном уровне, в которых забил 197 голов и отдал 113 голевых передач. В составе Барселоны он трижды выигрывал Лигу чемпионов, 5 раз становился чемпионом Испании, а с Челси он выигрывал чемпионат АПЛ и Кубок Англии. Всего в активе Педро 25 крупных трофеев, 20 из которых с каталонским клубом. Нападающий Флориды Пантерс Брэд Маршант получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингс и не смог продолжить игру. Инцидент произошел в конце второго периода. Защитник Кингс Брант Кларк ударил Маршанда клюшкой в лицо, из-за чего канадец потерял равновесие и на скорости врезался в штангу ворот. 38-летний форвард держался за левое колено и не смог самостоятельно покинуть лед. Для Маршанда это был лишь второй матч в сезоне. Он пропустил стартовые игры Пантерс после операции, перенесенной в межсезонье, и вернулся раньше ожидаемого срока. Официального диагноза пока нет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность. Билл
1: Хейден. Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Должно быть съедобно. Кулинарные кульбиты поваров. Надо пробовать.
4: Всем привет, я Надежда Ковалева. Продолжу знакомить вас со звездами-кулинарами.
5: Официант! 400 капель валерьянки и салат.
4: Жерар Депардье. Великолепный Жерар Депардье разбирается в изысканных блюдах. В его владении находится несколько ресторанов и винных погребов.
5: Я мужчина хоть куда, в полном развитии сил.
4: Очередным признанием в любви к еде стала кулинарная книга актера «Моя кухня». Депардье собрал около 140 рецептов французской кухни, причем не тех, по которым готовят повара в ресторанах, а тех, которыми пользуются дома, перелистывая рукописные тетрадки, начатые предыдущими поколениями. Помимо рецептов, Жерар Депардье делится на страницах книги воспоминаниями из детства.
6: Ты был когда-нибудь маленький?
5: Был.
4: Рассказывает о своей кухонной философии, дает советы, как развить кулинарный вкус у ребенка и многое другое. Но главное, актер заражает своей любовью к кулинарии и вдохновляет встать у плиты и приготовить что-нибудь особенное.
7: Отлично, отлично, скромненько, но со вкусом.
4: А вот и рецепт сырного печенья от Жерара Депардье.
5: Тебе исключительно повезло.
4: Быстрота приготовления и нежный вкус. Попробовав однажды, вы часто захотите баловать им своих близких.
5: Минуточку, будь добры, помедленнее. Я записываю.
4: Итак, берем по 100 граммов муки, твердого сыра и сливочного масла, яичный желток, соль и паприку. Натираем сыр, размягчаем сливочное масло и соединяем с мукой. Добавляем добавляем сыр, соль и замешиваем тесто. Добавляем к нему желток, замешиваем ложкой в одном направлении. Затем тесто нужно положить в пакет и в холодильник на 1 час. Из охлажденного теста нужно раскатать пласт толщиной чуть меньше сантиметра, нарезать на кусочки, присыпать паприкой и поставить выпекать в духовку до 180 градусов на 10 минут. Сырное печенье от Жерара Депардье готово. Приятного аппетита!
7: Какая прелесть! Какая прелесть!
4: На сегодня у меня все. Мы продолжим наше путешествие по миру кулинарии совсем скоро. С вами была Надежда Ковалева. Услышимся.
3: Должно быть съедобно. Кулинарный культ.

0: Московской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 9 октября ожидается облачная ненастная погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, во второй половине дня порывами до 12. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура воздуха ночью 8,10, а днем 9,11 градусов тепла. О погоде в выходные: в субботу выглянет солнце и без осадков, и днем до плюс 11. В воскресенье временами пройдут дожди, днем до плюс 12. В понедельник ночью дожди, днем без осадков и до плюс 11.
1: Погода на Infinity.

0: вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Кроссовер Tenet Plus L6 поступит в продажу в двух комплектациях. Цена в базе 2 миллиона 900. Топовая версия обойдется чуть больше 3 миллионов. Под капотом бензиновый турбомотор на 147 лошадиных сил. Доплата дает панорамную крышу, комплекс ассистентов водителя и другие функции. Полный привод обещают в конце года. А вот «Жили» обещает две новинки уже в ноябре и декабре. Потом зимой планируют привезти полноприводный гибрид. Но конкретные модели в руководстве марки пока не называют. Предварительно среди новинок могут быть полноприводный кроссовер EX5 MI, обновленный «Атлас» или гибридная версия «Манжара», тоже с полным приводом. Кузов «Лада Азимут» выдержал испытание на прочность. На силовую конструкцию давили с усилием до 10 тонн. Это вес примерно 6 легковых машин. Нагрузку давали в области двери. Так на заводе проверяют, сохраняет ли кузов форму при сильном ударе. Результаты «АвтоВАЗ» не раскрывает. Напомним, «Азимут» успешно прошел краш-тесты и уже встал на конвейер. При гидроударе вода попадает в цилиндры двигателя, и он глохнет. Чаще всего это случается при проезде глубоких луж на высокой скорости. Поломка поршневой группы чревата солидными тратами в сотни тысяч рублей. Спасает простое правило. Глубокую воду лучше объехать, либо проехать на малой скорости, не поднимая волну. Подробнее об этом в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина. Важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
2: Рональд Рейган.
3: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14.
4: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
3: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 1928. 8 900 227 1928.
4: Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: Новости спорта.
1: Гандболисты краснодарского «Скифа» потерпели первое поражение в новом сезоне Суперлиги, уступив дома пермским «Медведям» 38-40. Благодаря такому результату пермский коллектив догнал в турнирной таблице лидирующие «Скиф» и «ЦСКА». В параллельной игре петербургский «Зенит» в гостях переиграл волгоградский «Каустик» 33-30. Сине-бело-голубые всего на один балл отстают от лидирующей тройки. Хоккеисты «Металлурга» в первом матче после отстранения главного тренера Андрея Разина в сухую обыграли «Адмирал» 3-0 на домашней арене. Обязанности главного тренера исполнял Владимир Воробьев, а Разин был отстранен из-за разногласий с игроками. Благодаря этой победе «Магнитка» продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции. Идущий в тройке лидеров «Салават Юлаев» неожиданно на выезде в овертайме проиграл «Сибири» 4-5. На Западе московский «Спартак» прервал шестиматчевую серию поражений, обыграв в гостях «Сочи» 5-2. Примечательно, что Никита Гусев записал на свой счет первые очки в составе сочинцев. Оформив две результативные передачи, он довел общее количество баллов в КХЛ до 750 и стал всего четвертым игроком с таким показателем. А вот московская «Динамо» потерпела пятое поражение кряду в регулярном чемпионате, уступив дома шанхайским «Драконам» 2-3. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке уверенно обыграли пермскую «Парму» 99-85 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В Москве ЦСКА в упорной борьбе переиграл екатеринбургский «Уралмаш» 90-85. Армейцы провалили первую четверть, уступив с разницей в 11 очков, но затем переломили ход встречи и возглавили турнирную таблицу. Разгромом завершился матч в Самаре, где казанский «Уникс» не оставил камня на камне от местной и одноименной команды 117-62. 79-я ракетка мира Роман Сафиулин вышел во второй круг мастерства в Шанхае, обыграв в первом раунде австралийца Ринки Идзикату 7-5-6-3. Сафиулин проходит первый раунд на третьем турнире подряд. Ранее он добивался этого в Ханчжоу и Пекине. Далее Роман сыграет против первой ракетки Южной Америки аргентинца Франсиско Серундоло. Это были спортивные события, достойные.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Флёнова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря «Кремлевская елка». 5 января «Орфей и Евредика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-19-61.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздник. Личные культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Наш адрес в интернете – radioinfinity.rf.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: С 1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике. Документ разрешает маркетплейсам возлагать на покупателя расходы на обратную доставку товара надлежащего качества при отказе от покупки. При этом платформы обязаны обеспечить возможность вернуть такой товар продавцу через пункт выдачи, если заказ доставлялся с использованием их логистической инфраструктуры. На текущий момент времени крупнейшие российские маркетплейсы не планируют менять привычные для покупателей условия возврата товаров. В ассоциации цифровых платформ сообщили о том, что Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет сохранят привычный порядок возврата.
0: Деньги дороги, как память.
1: Осенний сезон 2026 года ознаменуется для российских потребителей подорожанием продовольственной корзины. Экономическая конъюнктура складывается таким образом, что привычное сезонное удешевление местной сельхозпродукции в текущем цикле нивелируется комплексом негативных факторов, сообщает Data.ru. Наиболее драматичная динамика цен прогнозируется в сегменте деликатесной рыбы. Розничная стоимость красной икры и лососевой икры способна продемонстрировать скачок в диапазоне от 20 до 30%. Импортная плодоовощная группа, включающая болгарский перец, кабачки и баклажаны, подорожает на 35-40% из-за дорогой логистики и валютных рисков. Традиционные для зимнего стола тепличные огурцы и томаты к началу календарной зимы прибавят в стоимости около 30%. Относительно стабильным остается лишь локальный борщевой набор – картофель, капуста, свекла, морковь. Однако и его ценник к концу осени поднимется до 15%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: В половине российских городов-миллионников наблюдается снижение числа магазинов, специализирующихся на товарах для дома. Это может быть следствием серьезной конкуренции офлайн-розницы с маркетплейсами, падения посещаемости торговых центров, а также снижение расходов потребителей в сегменте непродовольственных товаров. Директор по стратегическому развитию магазин магазинов Вячеслав Кацегоров считает, что сокращение точек продаж, специализирующихся на товарах для дома, может быть связано со снижением расходов в этой категории. По его оценке, расходы потребителей на мебель и товары для интерьера снизились на 6-7% год к году. Сокращение числа специализированных торговых объектов в основном приходится на небольшие несетевые магазины у дома и в стрит-ритейле, отмечает эксперт. Крупные сети оптимизируют свою работу за счет переноса площадей в торговые центры с большим трафиком покупателей, поясняет специалист. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Кудри и локоны всегда имели для женщин особое мистическое значение. В истории парикмахерского искусства было немало способов завивки волос, но локоны были недолговечны. Прорыв случился 8 октября 1908 года в Лондоне, когда парикмахер Карл Людвиг Неслер продемонстрировал аппарат для искусственной завивки. Неслер изобрел нагревающийся электрический аппарат с металлическими стержнями, на которые накручивались волосы, предварительно обработанные химическим раствором. Метод такой завивки подходил только для длинных волос, а вся процедура занимала 5 часов. Многолетние искания гения парикмахерского искусства стоил его обожаемой супруге многократных ожогов головы. Но усилия того стоили. Скромного мастера, который обучался на парикмахера у деревенского цирюльника, ждал триумфальный успех. Гламурные звезды кинематографа появлялись на киноэкранах с изумительными локонами. Радостные женщины, подражая звездам, создавали очереди в парикмахерских. Сегодня процесс химической завивки занимает примерно 15 минут. Индустрия красоты достигла высот в этой области и только ради того, чтобы создать кудряшки.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Студенты первого курса Верхнеднепровского технологического техникума, обучающиеся по профессии сварщик, встретились с представителем завода «Дорогобуж-Котломаш». Рекрутер предприятия Елена Радашинская рассказала ребятам об истории компании, направлениях ее работы и актуальных вакансиях. Отдельно обсудили целевое обучение. Заключение договора дает студентам возможность пройти производственную практику на предприятии, получать ежемесячную материальную помощь, приобрести профессиональные навыки и трудовой стаж во время учебы, а после окончания техникума гарантированно трудоустроиться. Предложение заинтересовало первокурсников. Уже 6 студентов выразили желание заключить договор. Верхнеднепровский технологический техникум и Дорогобуж-Котломаш сотрудничают в этом направлении не первый год. В 2025 году договор целевого обучения заключили 10 студентов второго курса. Теперь предприятие ждет их на производстве. Производственной практике и готова предложить им трудоустройство после выпуска. Исследовательская промышленная санитарная лаборатория ПАО «Дорогобуж» получила официальный документ от Федеральной службы по аккредитации об успешном прохождении процедуры подтверждения компетентности и расширения спектра исследований. Компетентность сотрудников проверена путем практического выполнения контрольных заданий, с которыми специалисты лаборатории справились без замечаний. В настоящее время лаборатория оснащена современным оборудованием и приборами, позволяющими качественно и с высокой точностью выполнять определение основных показателей почвы, донных отложений, органолептических, обобщенных и физико-химических показателей в питьевых природных источных водах, а также проводить производственный контроль воздуха, физических факторов рабочих мест, шум, вибрация, освещенность и промышленных выбросов в атмосферу. Как сказала начальник ИПСЛ Светлана Морозова, у специалистов Росаккредитации не возникло сомнений в надлежащей оснащенности лаборатории и профессиональном уровне сотрудников, которые в ходе проверки продемонстрировали отличные знания и умения, подтвердив свою высокую компетентность. Полученный документ укрепляет наш авторитет и гарантирует соответствующее качество проводимых исследований, подчеркнула начальник ИПСЛ Светлана Морозова. Осень – это время, когда природа щедро делится урожаем, а блюда становятся сочнее, насыщеннее, теплее и прянее. В изобилии появляются сезонные продукты, которые и задают новый вкус. Именно поэтому в столовых комбината питания ПАО «Дорогобуж» дни осенней кухни стали традицией. Это целый мини-фестиваль с особым оформлением и атмосферой, которая помогает согреться даже в промозглый день. Стоит отметить, что визуально преобразились сами столовые – кленовые листья, связки сухих трав, корзина с овощами, фигурные композиции. А какая гармония красок в букетах из листьев и сухоцветов. Теплые оттенки, природные фактуры и детали, выставки, которые рассказывают о щедром урожае. В меню появились суп картофельный с грибами, бульба, бургер, котлета фиш-брокколи, оладьи из кабачков, булгур с овощами, сатэ из кабачков, кукуруза с солью, запеченные яблоки и много других интересных блюд с осенними овощами, которые сочетают в себе яркий вкус и большую пользу. Такие тематические дни заводчанам пришлись по душе. Многие отметили, что повседневная еда может быть праздничной и разнообразной. Осенние овощи и фрукты богаты витаминами, которые особенно нужны в сезон простуд. Неожиданные сочетания и вкусы заряжают кулинарным вдохновением и свежими идеями для домашнего стола. По мнению инженера-технолога комбината питания ПАО «Дорогобуж» Екатерины Макаровой, осень – это не просто другие рецепты, а целая философия – использовать то, что дарит нам сезон, и готовить так, чтобы блюдо само по себе согревало и создавало ощущение домашнего уюта. Наша афиша. 10 октября в 17:00 культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» приглашает вас на концерт «Историю. Море музыки». Вас ждет путешествие, в котором музыка станет волной, чувство ее течением, а каждый зритель сможет найти в этой истории что-то свое. Приходите не просто послушать музыку, приходите ее почувствовать. Культурный центр «Химик» ПАО «Дорогобуж» 10 октября, начало в 17:00, без возрастных ограничений. We'll be right back. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Максе чат Радио Инфинити. Завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метров в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8 920 313 1364. И еще раз, 8 920 313 1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуж.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется: в Дорогобуж главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения, мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике, старший мастер котельной с теплосетями, а также машинист-кочегар. В город Сафоново требуется мастер, аппаратчик химводоочистки, слесарь по ремонту оборудования котельных, а также требуется в Сафоново и в Дорогобуж электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик в Сафоново и Дорогобуж, слесарь по ремонту автомобилей в Сафоново и Верхний Непровский, тракторист на ЛТЗ-60 и МТЗ-82-1 в Сафоново и Верхний Непровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, водителя грузового парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы радио Infinity 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Возвращение USB-легенды. Logitech выпустила преемника своего легендарного USB-микрофона, модель Blue Yeti 2. Новинка сохранила форму предшественника из 2009 года, но при этом получила продвинутую начинку, включая и систему настройки звука прямо во время записи. Далее подробнее. 3D-датчик приближения голоса непрерывно отслеживает положение пользователя в пространстве и автоматически корректирует уровень усиления, эквализацию и даже диаграммы направленности. Благодаря этому качество записи остается стабильно высоким, независимо от того, приближается ли спикер вплотную или случайно отклоняется от микрофона во время трансляции. За частоту речи без использования стороннего софта отвечает выделенный процессор, а искусственно-интеллектовый алгоритм вырезает фоновые шумы, включая клики мыши, стук клавиатуры и гул компьютерных кулеров. Также Yeti 2 предлагает переработанный массив из трех микрофонных капсулей и поддерживает запись звука с высоким разрешением до 24 бит на 48 кГц. На фронтальной панели под физическими элементами управления теперь находится цветной IPS-дисплей, на котором, так сказать, живет анимированный персонаж Yeti. Он меняет свой вид и реагирует в реальном времени, помогая спикеру визуально отслеживать текущую полярность и уровни громкости. При желании аватар можно полностью кастомизировать через фирменное приложение Logitech G Hub. Logitech G Blue Yeti 2 поступил в продажу на международный рынок в классических черной и белой расцветках. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: выгодно, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории С 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 8 октября военнослужащие военно-морского флота России отмечают День командира наводного, подводного и воздушного корабля. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, установленный в 2007 году указом главнокомандующего ВМФ России о введении годового праздника Дня командира корабля военно-морского флота. Командир корабля является прямым начальником всего личного состава корабля и отвечает за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с кораблями соединения и другими силами. Основанием для выбора даты праздника послужило важное историческое событие – Новоринское морское сражение, в котором отличился русский линейный корабль «Азов» под командованием капитана первого ранга Михаила Лазарева. Инициаторами учреждения Дня командира наводного, подводного и воздушного корабля выступили ветеранские организации, а ходатайствовала региональная общественная организация адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов». К тому же при учреждении данного профессионального праздника был учтен и тот факт, что в составе современного российского военно-морского флота действуют и подразделения морской авиации, поэтому командиры воздушных судов также не были забыты.
2: 8 октября 1945 года житель американского штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. По легенде, идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона, это электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение, обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, который он положил на включенный магнетрон. Первые СВЧ-печки, предназначавшиеся для американских столовых и больших ресторанов, были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограммов. Более компактные домашние печки начали производиться лишь в 1955 году. Микроволновая печь – бытовой электроприбор, предназначенный для быстрого приготовления, подогрева пищи и для размораживания продуктов. В отличие от других устройств, духовки или русской печи, разогрев продуктов в микроволновой печи происходит не от поверхности, как в классической печи, а по большей части объема, так как радиоволны проникают достаточно глубоко почти во все пищевые продукты. Это существенно сокращает время приготовления. Первая серийная бытовая микроволновая печь была выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В СССР микроволновые печи выпускал завод ЗИЛ. В настоящее время микроволновая печь – один из самых популярных бытовых электроприборов.
1: Сегодня Всемирный день зрения. Праздник отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой. Также день является основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты. Видение 2020 – право на зрение, созданный ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты. Причем мероприятия, проводимые в рамках дня, каждый год посвящены определенной теме. В рамках Всемирного дня зрения проводятся просветительские и профилактические мероприятия, направленные на предупреждение болезней глаз. В некоторых странах в это время жители имеют возможность пройти обследование офтальмолога. Ведь регулярная проверка зрения у специалиста помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях, а следовательно принять своевременные меры профилактики и избежать больших проблем. К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Так врачи советуют отказаться от курения, поскольку никотин губительно влияет на зрение. Регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза. Чернику, черную смородину, морковь, печень, трески и зелень. Поменьше времени проводить перед телевизором и за игрой в электронные игры, а при работе за компьютером использовать современный монитор и качественные программы.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity. За твою победу.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1 и в Верхнеднепровском, улице Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам? Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, тушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Ленинградской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского округа Антон Кухарев совместно с заместителями и руководителями структурных подразделений администрации провел личный прием граждан, который традиционно проходит в первую среду каждого месяца. Обращения касались разных тем. Были обсуждены жилищные вопросы, приватизация и переселение из аварийного фонда, а также инфраструктура и благоустройство, устройство дороги к дому, содержание многоквартирного фонда и придомовых территорий, работа канализационных сетей и систем водоотведения, состояние контейнерных и детских игровых площадок. По ряду обращений запланированы выезды на места для объективной оценки ситуации. По каждому вопросу Антон Николаевич дал поручение профильным управлениям, а их исполнение поставлено на контроль. В тех случаях, когда решение вопросов относится к компетенции управляющих компаний или иных собственников, жителям были даны подробные разъяснения о порядке законного взаимодействия с ними и алгоритме дальнейших действий. Администрация муниципального образования Сафоновский муниципальный округ информирует о том, что в период с 7 по 9 октября на территории муниципального образования будет проводиться штабная тренировка по гражданской обороне на тему «Организация и ведение гражданской обороны в Российской Федерации в современных условиях». Мероприятие проводится в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны. Запланировано проведение смотра сил и средств ГО и Всероссийского открытого урока культуры безопасности, а также готовности системы оповещения населения. Сотрудники МБУ УКХ на этой неделе установили запрещающие таблички у школы номер 9. Они напоминают владельцам собак о запрете выгула на территории учебного заведения. Также провели санитарную обрезку сухих деревьев на улице Красногвардейской, на улице Кутузова убрали смет и выполнили выравнивание обочины. В городе продолжается работа по сбору опавшей листвы. Коммунальщики собирают, грузят и вывозят ее с улиц, ведь сезон листопада в самом разгаре. Вниманию населения, в структурные подразделения АКБУС Сафоновской ЦРБ поступила вакцина против гриппа. Защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни просто и безопасно. Обращайтесь к участковому врачу-терапевту, к врачу-педиатру для детей или к медицинским работникам на фельдшерско-акушерских пунктах. Вакцинация – это самый надежный способ профилактики гриппа и его осложнений. Берегите свое здоровье. Наша афиша. Уважаемые жители Сафоновского округа, 10 октября приглашаем вас на чемпионат Смоленской области по мотокроссу, посвященный памяти основателя спортивно-технического центра «Мотоэра» Ивана Рыбченко. Соревнования пройдут на мототрассе в деревне Лягушкино. Начало в 11 утра. За победу поборются спортсмены в классах 85 и 125 сантиметров. Среди любителей А и Б, ветеранов 45+, женщина также в открытом классе и классе «Китай». Приходите поддержать участников и зарядиться атмосферой настоящего спортивного праздника. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дор, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем облачно, во второй половине дня в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 2,7 метра в секунду, давление будет падать 744 миллиметра. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити. We'll be right back.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Русь» приглашает на постоянную работу механизаторов, доярок и разнорабочих. Работа на территории Драгобужского района. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 916 218 55 54. 8 916 218 55 54. Детейлинг-студия ПДР «Гараж» предоставляет полный спектр услуг. Удаление вмятин без покраски. Вернем кузову идеальную форму без лишних затрат и потери заводского лакокрасочного покрытия. Оклейка бронепленкой зон риска. Надежно защитим капот, бампер, пороги и другие уязвимые места от сколов и царапин. Замена лобовых стекол. Реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Реставрация помутневших фар. Полировка и нанесение керамического покрытия на кузов автомобиля. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Записи и справки по телефону 8 910 765 30 14. Детейлинг студия ПДР «Гараж» 8 910 765 30 14. Организации требуются электромонтажники, электрики, отделочники. Приглашаем желающих получить профессию. Зарплата достойная. Звоните 8 900 227 19 28. 8 900 227 19 28.
3: Строите дом, делаете ремонт, нужны качественные строительные материалы по доступным ценам? Тогда вам в магазин строительных материалов «Винтаж». Бетон, отсев, пластиковые окна и двери, металлопрокат и многое другое – все в одном месте. А также крепежные изделия, сантехника, строительный инвентарь, инструменты и аренда инструмента. Не переплачивайте. Если нашли пластиковые окна дешевле, мы предложим цену еще ниже.
2: Звоните 8 920 327 7550 и приходите. Драгобуж, Карла Маркса, 33, магазин «Винтаж». ПАО «Драгобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Возможность предоставления жилья, доплата за аренду жилья. Участие в корпоративной ипотечной программе. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: Согласно производственному календарю, на 26-й год в ноябре при пятидневной рабочей неделе будет 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Единственный государственный праздник месяца – День народного единства, который отмечается 4 ноября. В

0: В 2026 году он выпадает на среду. Длинных выходных в ноябре не будет. Рабочая неделя со 2 по 6 ноября окажется разорванной праздничным днем на две части. После праздничной среды россияне вернутся к обычному графику. 5 и 6 ноября будут рабочими, а 7 и 8 ноября – стандартными выходными. Соискатели в России вдвое чаще стали искать вакансии в сельскохозяйственной отрасли. Число откликов выросло на 110%, а среднее зарплатное предложение достигли 77 тысяч рублей. Исследование проводилось в январе-сентябре 2026 года. На втором месте автожестянщики, мастера по восстановлению кузовных деталей авто с ростом откликов на 102% и средней зарплатой 138 тысяч рублей. Замыкают тройку дорожные мастера, плюс 89% откликов и среднее предложение в 137 тысяч рублей. Такие специалисты организуют работы по строительству, ремонту и содержанию дорог, контролируют их качество и соблюдение сроков. И в завершении выпуска. Слово «ноутбук» могло войти в русский язык еще в начале 19 века. Оно появилось, использовалось, но не прижилось. Об этом рассказал научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова, председатель совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. 200 лет назад такого не случилось, поэтому слово закрепилось в русском языке только в настоящее время. Это слово можно было встретить в контекстах из серии «Князь Вяземский подарил кому-то ноутбук» и так далее. Да, имелось в виду записная книжка, но это слово не вошло в обиход и не прижилось. Сейчас оно существует, но уже с другим значением. Специалист отметил, что заимствования сопровождали русский язык на протяжении всей его истории, ведь все языки находятся в постоянном контакте. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Производственная компания в Дорогобуже приглашает на работу инженера-конструктора, кладовщика и менеджера по снабжению. Официальное трудоустройство, график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Высокая заработная плата и полный соцпакет. Бесплатный трансфер из Дорогобужа, из Сафонова и Верхнеднепровского. Звоните 8-950-720-76-10. Ждем вас. 8-950-720-76-10. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: Радио нашего города. Радио Infinity.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: Флиртовать – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 10 октября Смоленск. Обзорная экскурсия Фленова. Комплекс «Теремок». 10 октября и 4 января ВДНХ. Москвариум. Шоу «Море снов». В октябре «Кощей» в январе. 31 октября. На каникулы. Цирк «Братьев Запашных». Премьера шоу «Совсем большой». Большой автобус из Дорогобужа. 13 декабря и 9 января. Балет «Щелкунчик» в Кремле. 26 декабря. Кремлевская елка. 5 января «Орфей и Евридика», ледовое шоу Татьяны Навки. 6 января «Елка» на киностудии «Мосфильм» вместе в Новый год. 7 января «Рождество в храме Христа Спасителя» с участием Святейшего Патриарха. 8 января «Зимняя сказка», театр кошек Юрия Куклачева. Звоните 8-910-716-93-38. Офис в Сафоново на Свободу 4. Турагентство «Любой каприз».
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Дорогобуж» приглашает специалистов на должность мастера, помощников сметно-договорной отдел, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8-48-144-426-66 и 8-921-969-1961.
8: В отдел технического контроля службы качества предприятия «Дорогобуж-Котломаш» требуется контролер ОТК, дефектоскопист рентгено-гаммографирования, инженер по неразрушающему контролю. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 9.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Убрали огород? Самое время поставить теплицу сейчас, чтобы весной земля была теплой и рассыпчатой. Наша компания занимается производством и установкой теплиц уже 10 лет. Предлагаем в продаже прочные оцинкованные теплицы, сотовый поликарбонат. А также производим ремонт и замену сотового поликарбоната на ваших парниках. Опытные мастера, удобная форма оплаты. Наш адрес: поселок Верхний Непровский, телефон 8-920-313-1364. Еще раз, 8-920-313-1364. Сайт в интернете теплица-дорогобуш.рф. Сафоновскому филиалу ООО «Смоленск регион теплоэнерго» требуется в Дорогобуш главный инженер Дорогобужского района тепловых сетей, начальник участка электроснабжения,

0: Ин, Сафоново и Верхний Днепровский. Обращаться в отдел кадров или по телефону 8 48 142 5 25 30, а также 8 920 669 47 42. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Днепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов, защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: Неважно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин. Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Крупнейший производитель молока Смоленской области агрокомплекс «Золотая Нива» приглашает на работу. Тракторист-машинист сельхозпроизводства до 120 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» 60 тысяч рублей. Уборщик 45 тысяч. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных до 160 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Бухгалтер, специалист по закупкам 60 тысяч рублей. А также инженер по компьютерным технологиям на достойную заработную плату. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Подробности по телефонам 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Правовая проблема может возникнуть неожиданно. Важно, чтобы рядом был адвокат, который действительно стоит на вашей стороне. Драгобужская коллегия адвокатов поможет в семейных и жилищных спорах, вопросах наследства и недвижимости, защите бизнеса, а также по уголовным делам. Теперь мы стали ближе. Новый офис открыт в Верхнеднепровском, улица Советская, 14, второй этаж здания администрации. Также ведем прием в Драгобуже, улица Карла Маркса, 17/1, и в Верхнеднепровском, улица Ленина, 15. Не ждите, пока проблема станет сложнее. Драгобужская коллегия адвокатов – это защита, которой можно доверять. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Драгобуж Котломаш приглашает на работу сварщиков, котельщиков, плотников, монтажника, машиниста крана, стропольщика, штамповщика, испытателя на герметичность, токаря-расточника, гипщиков труб с опытом работы, чистильщика металла. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половина стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 9 октября ожидается облачная ненастная погода. Ночью без осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, во второй половине дня порывами до 12. Давление будет падать 733 миллиметра. Температура воздуха ночью 8,10, а днем 9,11 градусов тепла. О погоде в выходные: в субботу выглянет солнце и без осадков, и днем до плюс 11. В воскресенье временами пройдут дожди, днем до плюс 12. В понедельник ночью дожди, днем без осадков и до плюс 11.
0: Погода на Infinity.

Каждый четверг 2 часа электронной танцевальной музыки. Электросфера. Радио Infinity.

Кто-то, наверное, обрадовался, ура, снова сказки, а нет, это просто небольшая отсылка, но все равно включаемся погромче. Добрый вечер, Дорогобуж, добрый вечер, Сафонова, с вами в прямом эфире сегодня с 21 до 22 часов в программе «Электросфера» на радио Infinity Константин. Пока теплые деньки дают нам насладиться красивым осенним преображением, мы сегодня во второй четверг месяца окунаемся в батл электронной музыки. И сегодня мы немного пройдемся по энергичному, но в то же время сказочному гипнотическому дипхаусу. И не только.

0: И начнем мы с трека Follow Me Down от Дептика. Это темная гипнотическая электроника с выраженной погружающей атмосферой. По настроению балансирует между драйвом и мрачностью, будто ведет тебя по узкой тропе куда-то вниз, в ритм, в бас, в нарастающее напряжение.
1: Это радио.
2: Infinity.

0: Представьте, что стоишь на границе привычного мира и делаешь шаг туда, где законы физики будто чуть-чуть сдвинулись, а воздух звенит от напряжения. Именно так звучит электронная музыка с названием NFR Reality. Это от нашего местного диджея из Белавки Air Cosmos S. Композиция не просто играет, она строит параллельный слой бытия из битов, синтезаторов и тишины между звуками.
1: Infinity.

0: И не могу оставить без внимания свою любимую тему про Ибицу. Трек «The Mars Storm» от Mox и Deadmau5. Это, кажется, в самом центре, когда вот летние грозы. Воздух густеет от электричества, небо темнеет, но внутри не страх, а чистый драйв и предвкушение ливня. Это мелодичный хаос техно, где энергия шторма упакована в плотный качающий грув.
1: Infinity. Infinity.

0: Представьте теплый летний вечер, 2010 год, город еще дышит дневной жарой, но уже начинает остывать. В воздухе запах дождя и предвкушение чего-то важного, и в этот момент ты встречаешь ее, Анюту. Трек «Анна» от Air Cosmos S – это музыкальная капсула времени, где каждое звучание хранит тот самый миг. Эта электронная композиция в стиле мелодичного хаоса или чиллаут электро не про бешеный драйв, а про трепет, про то, как сердце бьется чуть быстрее, когда рядом особенный человек.
1: Infinity.

0: Электросфера, с вами Константин в прямом эфире. Следующий трек «One Bad Will» от Depetica. Это история про упрямое движение вперед, когда все будто немного не по линейке, но именно в этом и есть его сила. Представьте, велосипед с одним плохим колесом, он кренится, виляет, но все равно едет. И в этом его характер. Музыка здесь работает как саундтрек к такому пути. Дерзкий, немного шероховатый, но невероятно цепкий.
1: Infinity.

0: Следующий трек «Лунное затмение» от Air Cosmos S. Это как раз не просто трек, а целая звуковая картина редкого космического события. Момент, когда тень мягко накрывает свет, и мир замирает в особой, почти священной тишине. Это электронная музыка, где каждый звук будто подсвечен лунным серебром, а ритм напоминает биение сердца в полной темноте, четкое, но будто чуть замедленное от волнения.
1: Infinity.

0: Nightlight от Air Cosmos S. Это музыка, которая не разгоняет темноту, а становится ее добрым спутником. Это тот самый мягкий свет ночника, который не дает ночи стать пугающей. Он тихий, теплый и будто шепчет: «Ты не один». Этот трек не просто громкий бит, а про уют, который можно носить с собой даже в самой глубокой тишине.
1: Infinity.

На сегодня я с вами прощаюсь. В программе «Электросфера» с вами в прямом эфире был Константин. Вот такой у нас с вами получился электронный танцевальный вечер. Надеюсь, вам понравился. А я напоминаю, кто тоже любит электронную музыку и занимается ей, также может поучаствовать в нашей передаче. Пишите мне, Константину, в Максе или Телеграме в группе «Радио Инфинити». Завтра ждем ваших приветов и поздравлений в прямом эфире с Андреем Ивановым в программе «Большой привет» в 8 вечера. А закончить сегодняшнюю передачу хочу фразой из книги про Дориана Грея. «Единственный способ избавиться от искушения – это ему поддаться. Начни с ним бороться, и твоя душа зачахнет». Всем желаю доброй ночи. До скорой встречи. Это радио «Инфинити».

Радіо Інфініті. I could stay away.

0: чудесно. И что внутри меня происходит? Ведь мне же не становится веселее или наоборот больнее. Я просто вдохновляюсь.
1: Смоленской

0: Смоленской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Знай, что тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.